0: Всем привет! С вами группа «Миссия Юпитера» на Progcore Radio.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.